0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: Радио «Овози Тоджик».
3: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
2: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
3: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
2: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
3: Радио «Овози Тоджик».
4: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Увози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шаралиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Угилой Анвари. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
5: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
4: Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия. В Минске состоялось совещание министров образования государств-членов ШОС. Число жертв нынешней вспышки Эболы в Африке превысило более 200 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние перспективы развития международного сотрудничества, направленные в направлении культурных связей. Особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности, история, взаимное уважение, почитание традиций друг друга. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству с другими государствами, всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Накануне в Бишкеке министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества посетил предприятие по переработке твердых бытовых отходов, вырабатывающие электроэнергию путем сжигания мусора, и провел встречу с его руководством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления таджикской делегации была представлена информация о деятельности предприятия. Отмечалось, что данный объект является первым экологическим предприятием по переработке отходов с применением технологии сжигания в Центральной Азии, расположен на территории полигона города Бишкека. В ходе встречи было подчеркнуто, что внедрение подобных современных технологий позволяет одновременно решать задачи эффективного управления отходами, производства электроэнергии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Специалисты Евразийского патентного ведомства и Евразийской патентной организации 17-18 июня поделились опытом проведения экспертизы изобретения в области медицины, фармацевтики, химии, механики, физики, компьютерных технологий, а также поддержки изобретателей со специалистами государственного учреждения Национальный патентно-информационный центр Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Мероприятие способствовало повышению квалификации и информированности экспертов, ведомств, изобретателей и патентных поверенных в последних изменениях в евразийской патентной системе. Представители евразийского патентного ведомства в сфере информационных технологий провели оценку цифровой системы патентного ведомства Таджикистана. Международная торгово-инвестиционная выставка СОК-2026, которая продлится до 20 июня, проходит в Куджанде, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества. Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества, сотрудничество с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжизиня. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. 16 июня в Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает секретариат ШОС в Пекине. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связи между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. Число скончавшихся в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболевания Весаман Кула агентства AFP, в Демократической Республике Конго от заболевания умерли 202 человека, еще 2 летающих летальных случаев зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74%, уровень смертности составляет 23%. Вессам Манкула отметил, что ни при одной и другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находится более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно в 35 тысяч. В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции. Заседание прошло под председательством президента Турции Реджеба Тайба Эрдогана. Заявление Совета национальной безопасности Турции говорится, была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения цели Турция без терроризма, регион без терроризма, имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твердая решимость избавить наш народ и наших соседей от тяжелого бремени терроризма. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

ищешь разум или радость, и то, и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то, и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 19 июня, какие события происходили в этот день в разные годы и какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю, сейчас мы это узнаем. 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Также 19 июня 2002 года в городе Душанбе состоялось 5-е заседание специальной программы Организации Объединенных Наций по экономике Центральной Азии. 19 июня 2013 года на проспекте Исмаила Самани города Худжанда было открыто служебное здание «Тадж-Сити». Также в этот день, в 2014 году, в Душанбе осталось 5-е совещание глав компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам незаконного оборота наркотиков. В этот день, в 1938 году, сборная Италии стала чемпионом мира по футболу. В финале им удалось обыграть сильную команду соперников – Венгрию со счетом 4-2. 19 июня 1968 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о гарантированной безопасности полномочий стран, не обладающих ядерным оружием. А в 1962 году состоялся первый съезд интеллигенции Таджикистана. Также в 1964 году в Англии был приготовлен шашлык.

0: 1944 году его пригласили в столицу, где он был назначен руководителем художественного коллектива «Дарьё». Позже он стал преподавателем и певцом в государственном ансамбле «Фалак», а также преподавал в Таджикской национальной консерватории имени Талапшо Саторова. Файзали Хасанов известен как исполнитель фалака в рокском стиле. Среди его популярных песен «Касака», «Кольцо», «Нужно быть благодарным», «Таджикистан, моя родина», «Без родной земли», «Жизнь», «Я древний таджик», «Патриотизм» – это воспитание. Знаменательные события 19 июня. В этот день, в 1862 году, президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. А 1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев. Однако действие Декларации не имело должного воздействия вплоть до конца войны, ведь его конституционность оспаривалась самим фактом вооруженного конфликта между Севером и Югом. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка Конституции США, отменив рабство на всей территории государства. Это событие нанесло окончательный удар по работорговле в стране. Конвенция о полном запрете рабства была принята Лигой наций только в 1926 году. Теперь в этот день во многих штатах США отмечается День свободы. В настоящее время 41 штат США отмечает 19 июня либо как государственный, либо как национальный праздник. В 240 году до нашей эры в этот день греческий ученый Эратосфен Керенский впервые в мире вычислил радиус Земли. Эратосфен – греческий математик, астроном, географ и поэт, автор многих трудов по математике, астрономии, геодезии, географии. Он заведовал Великой Александрийской библиотекой. В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до нашей эры он применил скафис, чашу с длинной иглой, при помощи которого можно было определить, под каким углом Солнце находится на небе. Неизвестно, каким стадием пользовался Эратосфен. Если греческим, то его радиус Земли равнялся более 7000 километрами. Если египетским, то более 6000 километрами. Современные измерения дают для усредненного радиуса Земли величину более 6000 километров. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная. Девятнадцатого июня отмечается Всемирный день детского футбола. Он появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследуют и ФИФА. Сегодня Международный день прогулки. Весьма необычный праздник и весьма актуальный для сегодняшнего дня. Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени. Это отличный способ для уединения и умиротворения. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 19 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч – в беде и счастье я с тобой в

навсегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим о ценности, которые являются основой стабильности мира и развития любого государства, о национальном единстве. Национальное единство является одним из величайших исторических достижений таджикского народа. Оно стало результатом стремления общества к миру, взаимопониманию и согласию, а также проявлением твердой воли и ответственности тех, кто в сложный для страны период поставил интересы народа и государства выше политических разногласий. Благодаря миру и стабильности сегодня граждане Таджикистана имеют возможность созидательно трудиться, получать образование, развивать науку, культуру и экономику, строить планы на будущее. Национальное единство создало условия для укрепления государственности, развития общественных отношений и формирования гражданского общества. В современных условиях перед обществом стоят новые задачи. Развитие государства требует уважения к демократическим и общечеловеческим ценностям, соблюдения закона, ответственного отношения к общественной жизни и готовности каждого гражданина вносить вклад в процветание Родины. Каждый человек должен осознавать личную ответственность за сохранение мира и стабильности. Отношение к судьбе страны, уважение к национальным интересам и участие в общественной жизни является проявлением гражданской позиции и патриотического долга. О важности национального единства для современного Таджикистана говорит представитель молодого поколения страны, сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амунджон Темиров.
1: Прежде всего, хочу искренне поздравить всех граждан нашей республики с Днем национального единства. Этот знаменательный день занимает особое место в истории нашей государственности, символизируя мир, согласие, стабильность и сплоченность нашего народа. Подписание 27 июня 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального согласия стало поворотным моментом в истории независимого Таджикистана. Национальное единство обеспечило мир, стабильность и создало условия для дальнейшего развития государства. Благодаря миру и общественному согласию появилась возможность уделить особое внимание изучению истории народа, сохранению культурного наследия и укреплению национального самосознания. Национальное единство стало важнейшей основой возрождения исторической памяти и национальной идентичности. В годы независимости значительно возрос интерес к историческому наследию таджикского народа. Проведение мероприятий, посвященных арийской цивилизации, юбилеям городов Саразма, Гиссара и Кулябы, способствовало укреплению чувства национальной гордости и уважения к прошлому. Особое значение имеет сохранение духовных и культурных традиций. Были возрождены заново древние праздники Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон, которые сегодня являются важной частью общественной и культурной жизни страны. Они укрепляют связь поколений и способствуют сохранению национальных ценностей. Важным достижением периода независимости стало укрепление статуса государственного языка. Принятие и реализация закона Республики Таджикистан о государственном языке создали правовую основу для всестороннего развития и расширения сферы применения. Государственный язык является не только средством общения, но и важнейшим носителем национальной культуры, исторической памяти и духовных ценностей народа. Наряду с этим в последние годы особое внимание уделяется изучению и популяризации письменного наследия предков. По инициативе президента страны уважаемого Эмомали Рахмона значительно активизировалась работа по изучению персидско-таджикской письменности и совершенствованию ее преподавания в образовательных учреждениях. Ведь именно на письменности предков были созданы величайшие научные, философские и литературные труды, составляющие бесценную часть мирового культурного наследия.
0: Thank you. Национальное единство является не только символом мира и согласия, но и прочной основой поступательного развития государства. Именно благодаря сплоченности народа, взаимному уважению и стремлению к созиданию Таджикистан смог преодолеть сложные испытания, укрепить независимость и обеспечить стабильное развитие страны. За годы независимости Республика Таджикистан достигла значительных успехов и в социально-экономической сфере. Реализованы крупные государственные проекты, построены современные школы, больницы, дороги, энергетические объекты, созданы новые возможности для развития предпринимательства, науки и образования. Все эти достижения стали возможными благодаря миру, стабильности и национальному единству. Сегодня единство народа является важнейшим условием дальнейшего продвижения страны вперед. В условиях стремительно меняющегося мира особую актуальность приобретает вопросы сохранения общественного согласия, укрепления гражданской ответственности и воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям. Национальное единство – это не только политическое понятие. Это культура взаимоуважения, доверия и ответственности. Оно проявляется в стремлении каждого гражданина внести свой вклад в развитие общества, сохранить мир и обеспечить достойное будущее для следующих поколений. Особая роль в этом процессе принадлежит молодежи, а именно молодое поколение будет определять облик Таджикистана в будущем. Поэтому крайне важно, чтобы молодые люди хорошо знали историю своего народа, гордились его достижениями и бережно относились к богатому культурному наследию. Говоря о формировании национального самосознания, следует отметить особую роль выдающихся произведений таджикской исторической и литературной мысли таджики академика Бабаджана Гафурова и шахнаме великого поэта Абулкасима Фирдавси. Эти произведения являются не только памятниками науки и литературы, но и важными источниками знания о прошлом нашего народа. Они помогают сохранить историческую память, укрепляют чувство национальной гордости и воспитывают уважение к богатому культурному наследию таджиков. Широкое издание и распространение этих трудов способствует повышению уровня национального самосознания общества, особенно молодежи, изучая историю своего народа и достижения предков. Молодые люди глубже осознают свою принадлежность к великой цивилизации и ответственность за дальнейшее развитие страны. О значении национального единства и роли исторического наследия в формировании национального самосознания рассказал нам представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амонджон Темиров. Он подчеркнул, что важнейшую роль в укреплении национального самосознания, исторической памяти и национального единства играют выдающиеся произведения таджикской исторической литературной мысли таджики Бабаджана Гафурова и шахнаме Абулкасыма Фердавси.
1: Особое место в укреплении национального самосознания занимает издание и широкое распространение книг шахнаме Фердавси и Тоджикон. Таджики Бабаджан Гафуров. По инициативе лидера нации и президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, передача этих произведений в каждую семью страны стала поистине имеющей историческое значение. Благодаря этому тысячи молодых людей получили возможность глубже познакомиться с прошлым своего народа, его культурой, традициями и выдающимися личностями. Эти книги служат важным источником патриотического воспитания, укрепляют чувство национальной гордости и помогают сохранить преемственность поколений. Национальное единство также создало условия для сохранения материального культурного наследия. За годы независимости были восстановлены исторические памятники, построены музеи, библиотеки и культурные центры, что способствует сохранению национальной памяти и воспитанию молодого поколения. Следует отметить, что национальное единство стало основой не только культурного, но и социально-экономического развития страны. В условиях мира и стабильности были реализованы крупные инфраструктурные проекты, укреплен международный авторитет Таджикистана и созданы условия для устойчивого развития государства. Сегодня национальное единство остается главным фактором сохранения независимости, укрепления национального самосознания и защиты историко-культурного наследия таджикского народа. Его укрепление является общей ответственностью каждого гражданина и важнейшим условием дальнейшего прогресса страны.
0: Национальное единство не возникает само по себе. Оно формируется благодаря общим ценностям, уважению к истории, культуре и традициям народа, а также сознанию общей ответственности за будущее государства. Именно поэтому вопрос укрепления национального самосознания, гражданской идентичности занимает особое место в государственной политике Республики Таджикистан. Сегодня мы являемся свидетелями масштабных преобразований, происходящих в нашей стране. Строятся новые промышленные предприятия, развивается транспортная инфраструктура, модернизируются образовательные и медицинские учреждения, реализуются программы поддержки молодежи и предпринимательства. Все это направлено на создание достойных условий жизни для граждан и укрепление экономического потенциала государства. Однако основой любого развития остается человек. Именно поэтому большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным ценностям и ответственности перед обществом. Молодежь должна не только получать современные знания и навыки, но и хорошо понимать исторический путь своего народа, его достижения и вклад в мировую цивилизацию. В условиях современных глобальных процессов особую ценность приобретают такие качества, как сплоченность, взаимное уважение и солидарность. Национальное единство помогает обществу противостоять различным вызовам времени, сохранять стабильность и уверенно смотреть в будущее. Каждый гражданин может внести свой вклад в укрепление единства общества. Это проявляется в уважительном отношении к окружающим, в стремлении к знаниям, в честном труде, в сохранении культурных традиций и в активном участии в общественной жизни. Именно из таких ежедневных поступков складывается прочный фундамент сильного и процветающего государства. Национальное единство также является важным фактором укрепления международного авторитета страны. Мир, стабильность и согласие создают благоприятные условия для развития сотрудничества с зарубежными государствами, международными организациями, привлечения инвестиций, реализации крупных экономических проектов. Сегодня Таджикистан уверенно продвигается по пути устойчивого развития. Реализуются масштабные программы в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации и социальной защиты населения. Успешное выполнение этих задач требует консолидации общества и активного участия каждого гражданина. Уважаемые слушатели, история неоднократно доказывала, что именно единство народа является главной силой государства. Когда общество объединено общими ценностями и стремлением к созиданию, оно способно преодолеть любые трудности и достичь самых высоких целей. Поэтому сохранение национального единства, укрепление чувства патриотизма, уважение к истории и культуре своего народа должны оставаться важнейшими приоритетами для каждого гражданина Республики Таджикистан. Пусть мир, согласие и взаимопонимание всегда будут надежной основой развития нашей страны, а национальное единство и впредь служит источником силы, стабильности и процветания для всего народа Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио ОВЗ-Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом полевых работ и развитием картофеловодства в Шахристане. В Джамуаде Дыхконобот района Дусти продолжается уборка бахчевых культур и подготовка к повторному севу. Специалисты напоминают о пользе вишни. Витаминный продукт способствует укреплению здоровья и иммунитета. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности, эффективного использования земельных ресурсов и увеличения объемов сельскохозяйственного производства остаются в числе приоритетных направлений государственной политики Таджикистана. В этой связи 17 июня заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода посетил Шахристанский район, где ознакомился с ходом полевых работ и состоянием посевов картофеля. Во время рабочей поездки особое внимание было уделено развитию картофеловодства, одной из стратегически важных отраслей аграрного сектора страны. Отмечалось, что благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и многолетному опыту местных земледельцев Шахристан остается одним из регионов, вносящих значительный вклад в производство картофеля. Заместитель премьер-министра посетил сельскохозяйственные угодья, ознакомился с текущим состоянием посевов, качеством выполнения агротехнических мероприятий, обеспечением поливной водой и деятельностью техканских хозяйств. По его словам, развитие картофеловодства играет важную роль в укреплении продовольственной независимости страны и создании устойчивых запасов сельхозпродукции. Сулаймон Зиозода подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан под руководством президента страны Эмомали Рахмона уделяет особое внимание рациональному использованию каждого гектара земли и увеличению объемов производства отечественной продукции. В связи с этим аграриям рекомендовано своевременно проводить агротехнические работы, эффективно использовать водные ресурсы и принимать необходимые меры по защите посевов от вредителей и болезней. По итогам ознакомления с работой сельхозпредприятия ответственным лицам были даны конкретные поручения по повышению урожайности, расширению площади под картофель и внедрению современных методов земледелия. Было отмечено, что имеющийся потенциал района позволяет значительно увеличить производство качественного картофеля и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем рынке. Специалисты считают, что последовательная реализация поставленных задач будет способствовать не только росту урожайности, но и повышению благосостояния сельского населения, созданию новых рабочих мест и дальнейшему развитию агропромышленного комплекса страны. В сельскохозяйственных хозяйствах Джамуата Дехконобот района Дусти продолжается активная уборка урожая бахчевых культур. Наряду с этим земледельцы уже приступили к повторному использованию посевных площадей, что позволяет максимально эффективно использовать земельные ресурсы и получать дополнительный урожай в течение года. Одним из опытных земледельцев региона является Нурмухаммад Чуриев, который на протяжении многих лет занимает выращиванием бахчевых культур. Благодаря ответственному отношению к труду и применению современных агротехнических методов, его хозяйство ежегодно получает высокие урожаи. В настоящее время в хозяйствах идет первый сбор арбузов. Выращенная продукция пользуется устойчивым спросом у предпринимателей столицы. Арбузы закупаются по доступным ценам и реализуются в рынках Душанбе, обеспечивая жителей свежей и качественной продукцией отечественного производства. По словам Нурмухаммада Чуриева, на полях еще остается значительное количество созревших плодов, поэтому нынешний сбор урожая станет лишь первым этапом сезона. После проведения необходимых агротехнических мероприятий и внесения минеральных удобрений, хозяйство рассчитывает получить еще несколько урожаев. Фермер отметил, что для достижения высокой урожайности особое значение имеет правильный выбор семенного материала, своевременная обработка почвы и соблюдение норм внесения удобрений. Кроме того, хорошие результаты показывают выращивание арбузов под пленочным покрытием, которые способствуют сохранению влаги, защите
растений и ускоренному развитию культуры. После завершения уборки бахчевых культур хозяйство планирует провести посев кукурузы. Это позволит обеспечить дополнительный урожай и сформировать необходимую кормовую базу для животноводства. Специалисты подчеркивают, что использование повторных посевов становится важным фактором повышения эффективности сельского хозяйства. Такой подход позволяет получить несколько урожаев за сезон, рационально использовать земельные ресурсы и увеличивать доходы сельских семей. Сезон созревания вишни в Таджикистане традиционно сопровождается повышением интересов потребителей к этому полезному фрукту. По мнению специалистов, вишня не только обладает приятными вкусовыми качествами, но и является ценным источником витаминов и биологически активных веществ, необходимых для поддержания здоровья человека. Благодаря богатому витаминному составу ее рекомендуют включать в рацион людей, страдающих малокровием, ослабленным иммунитетом и общей физической слабостью. Особую ценность представляет содержание витамина В2, который играет важную роль в обменных процессах организма. По мере созревания плодов концентрация этого витамина увеличивается, что делает полностью созревшую вишню особенно полезной. Кроме того, в составе фрукта содержится вещество инозит, которое способствует улучшению сна, снижению нервного напряжения и нормализации артериального давления. Богатое содержание пектинов и пищевых волокон положительно влияет на работу пищеварительной системы, помогает очищение организма и улучшает обмен веществ. Медики отмечают, что регулярное употребление вишни способствует возникновению чувства сытости, что помогает контролировать аппетит и поддержать здоровый вес. Именно поэтому данный фрукт часто рекомендуют включать в программы рационального питания. Особое внимание специалисты уделяют роли вишни в укреплении иммунной системы детей. Содержащиеся в плодах антиоксиданты и витамины способствуют правильному росту и развитию организма. Вместе с тем, врачи рекомендуют вводить продукт в детский рацион постепенно, учитывая возможную индивидуальную чувствительность. Исследования также показывают, что натуральный сок вишни способен благоприятно влиять на качество сна и общее самочувствие человека. Антиоксидантные свойства фрукта помогают бороться с воспалительными процессами и поддержать здоровье суставов. Эксперты подчеркивают, что включение сезонных фруктов отечественного производства в ежедневный рацион является важной частью здорового образа жизни. Вишня остается одним из самых доступных и полезных даров лета, способствующих укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия. В Минске состоялось совещание министров образования государств-членов ШОС. Число жертв нынешней вспышки Эболы в Африке превысило более 200 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние перспективы развития международного сотрудничества, направленные в направлении культурных связей. Особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности, история, взаимное уважение, почитание традиций друг друга. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству с другими государствами, всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов, как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Накануне в Бишкеке министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества посетил предприятие по переработке твердых бытовых отходов, вырабатывающие электроэнергию путем сжигания мусора, и провел встречу с его руководством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления таджикской делегации была представлена информация о деятельности предприятия. Отмечалось, что данный объект является первым экологическим предприятием по переработке отходов с применением технологии сжигания в Центральной Азии, расположенной на территории полигона города Бишкека. В ходе встречи было подчеркнуто, что внедрение подобных современных технологий позволяет одновременно решать задачи эффективного управления отходами, производства электроэнергии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Специалисты Евразийского патентного ведомства и Евразийской патентной организации 17-18 июня поделились опытом проведения экспертизы изобретения в области медицины, фармацевтики, химии, механики, физики, компьютерных технологий, а также поддержки изобретателей со специалистами государственного учреждения Национальный патентно-информационный центр Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Мероприятие способствовало повышению квалификации и информированности экспертов, ведомств, изобретателей и патентных поверенных в последних изменениях в евразийской патентной системе. Представители евразийского патентного ведомства в сфере информационных технологий провели оценку цифровой системы патентного ведомства Таджикистана. Международная торгово-инвестиционная выставка «СОК-2026», которая продлится до 20 июня, проходит в Куджанде, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества. Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничество с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций и внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжизиня. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. 16 июня в Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает секретариат ШОС в Пекине. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связи между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. Число скончавшихся в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайную ситуацию африканских центров по контролю и профилактике заболевания Бессаманкула агентства AFP, в Демократической Республике Конго от заболевания умерли 202 человека, еще 2 лета. Летальных случаев зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74%, уровень смертности составляет 23%. Бессаманкула отметил, что ни при одной и другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находится более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно в 35 тысяч. В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции. Заседание прошло под председательством президента Турции Реджеба Тайба Эрдогана. Заявление Совета национальной безопасности Турции говорится, была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения цели Турция без терроризма, регион без терроризма, имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твердая решимость избавить наш народ и наших соседей от тяжелого бремени терроризма. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшняя программа посвящена важному событию, которое уже называют инициативой национального, регионального и международного значения. Указ президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года об учреждении международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стал событием национального, регионального и международного значения. Новая инициатива продолжила последовательную политику страны, направленную на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам рационального использования водных ресурсов, изменения климата и сохранения ледников. Учреждение премии приобретает особое значение в условиях, когда вода становится одним из важнейших факторов устойчивого развития международной безопасности. Изменение климата – это стремление таяния ледников, учащение засух и наводнений, рост населения, развитие промышленности и сельского хозяйства, усиливает нагрузку на водные ресурсы. Эти процессы требуют объединения усилий государств, международных организаций, научного сообщества и гражданского общества. Сегодня водная проблема уже не ограничивается вопросами природопользования. Она непосредственно связана с продовольственной и энергетической безопасностью, состоянием здоровья населения, социально-экономическим развитием и сохранением природных экосистем. От доступности и качества воды зависит устойчивость сельского хозяйства, работа промышленности, производство электроэнергии, благополучие миллионов людей. По данным международных организаций, более 2 миллиардов человек в мире по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Особенно остро эта проблема проявляется в странах и регионах, подверженных засухам, опустыниванию, деградации земель и последствиям климатических изменений. Одновременно ухудшение качества воды, загрязнение рек и подземных источников создает серьезные риски для здоровья человека и окружающей среды. Значительные изменения происходят и в горных экосистемах. Ледники являются естественными хранилищами пресной воды и играют важную роль в формировании речного стока. Их ускоренное таяние может привести как к увеличению числа стихийных бедствий в ближайшей перспективе, так и к сокращению запасов воды в будущем. Для стран Центральной Азии водные ресурсы, которых во многом зависят от горных ледников, эта проблема имеет стратегическое значение. В таких условиях инициатива об учреждении международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является своевременным и закономерным шагом. Премия призвана поддерживать научные исследования, инновационные решения, международные проекты, направленные на эффективное управление водными ресурсами, сохранение ледников и обеспечение населения чистой водой. На протяжении более 2 десятилетий Республика Таджикистан занимает активную позицию в продвижении глобальной водной повестки. По инициативе страны Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла ряд важных резолюций, которые способствовали укреплению международного сотрудничества в водной сфере. Среди них провозглашение 2003 года Международным годом пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» на 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов, в 2013 году Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы. Особое место занимает инициативы Таджикистана, связанные с сохранением ледников. По предложению страны, 2025 год был объявлен Международным годом сохранения ледников, а 21 марта, начиная с 2025 года, ежегодно отмечается как Всемирный день ледников. Поддержку получила и инициатива о провозглашении Международного десятилетия действия по наукам о криосфере на 2025-34 годы. Эти решения свидетельствуют о признание международным сообществом вклада Таджикистана в обсуждение решения глобальных водных и климатических проблем. Республика последовательно выступает не только как государство, обладающее значительными запасами водных ресурсов, но и как инициатор международного диалога, направленного на поиск справедливых и устойчивых подходов к их использованию.
Важной международной площадкой стал Душанбинский водный процесс, объединивший представителей государств, международных организаций, научно-исследовательских учреждений и гражданского общества. Проводимые в Душанбе конференции высокого уровня способствуют обмену опытом, обсуждению практических решений, выработке согласованных подходов к реализации глобальных целей в области водных ресурсов. Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стало логическим продолжением этой деятельности. Если ранее инициативы страны реализовались преимущественно в форме резолюций международных десятилетий, конференций и диалоговых платформ, то теперь формируется новый механизм поощрения признания конкретных достижений в водной сфере. Премия может стать важным инструментом поддержки ученых, специалистов, международных организаций и общественных деятелей, вносящийся вклад в изучение решения водных проблем. Она способна объединить научные знания, современные технологии, государственную политику и практический опыт рационального природопользования. Значение инициативы не ограничивается техническими и инженерными разработками. Вопросы водных ресурсов требуют комплексного подхода, объединяющего естественные науки, экономику, право, международные отношения, экологию, информационные технологии и государственное управление. Рациональное использование воды невозможно без эффективного законодательства, экономических механизмов, современных систем мониторинга международных соглашений. Поэтому премия может содействовать развитию междисциплинарных исследований и укреплению взаимодействия между учеными, государственными органами, университетами и производственными структурами. Особенно важна поддержка инновационных технологий, современные цифровые инструменты, спутниковые наблюдения, геоинформационные системы, искусственный интеллект позволяет точнее оценивать состояние ледников, прогнозировать изменения речного

университетами и научными центрами разных стран. Совместные исследования позволяют объединять знания, оборудование и профессиональный опыт, а также готовить специалистов, способных работать над сложными климатическими и экологическими проблемами. Не менее важным направлением является привлечение молодых исследователей. Именно новому поколению ученых предстоит искать решения, связанные с адаптацией к изменению климата, рациональным водопользованием, сохранением ледников и развитием экологически безопасных технологий. Международные премии являются не только формой признания уже достигнутых результатов. Они стимулируют дальнейшие исследования, формируют новые научные направления и создают профессиональное сообщество. В перспективе международная премия президента Республики Таджикистан может стать одним из авторитетных знаков признания достижений в области водных ресурсов. Учреждение премии имеет большое значение и для развития научного потенциала самого Таджикистана. Она способна повысить интерес отечественных исследователей к вопросам гидрологии, климатологии, экологии, энергетики и рационального природопользования. Таджикистан обладает уникальными природными условиями для проведения исследований в области ледников, горных рек и водных экосистем. Развитие научных школ и подготовка квалифицированных специалистов позволяет не только глубже изучать природные процессы, но и разрабатывать практические решения для обеспечения безопасности населения и устойчивого развития экономики. Особое внимание необходимо уделять связи науки и государственной политики. Результаты исследований должны использоваться при разработке стратегии государственных программ и нормативных правовых актов. Только в этом случае научные знания могут оказывать реальное внимание на сохранение водных ресурсов и улучшение качества жизни населения. Учреждение премии также открывает новые возможности для укрепления международного авторитета Таджикистана. Страны, выступающие инициаторами значимых международных наград, постепенно становятся центрами научного, интеллектуального и общественного диалога в соответствующих областях. Водная дипломатия Таджикистана уже получила широкое признание. Новая премия может дополнительно укрепить положение страны как одного из ведущих участников в глобальном обсуждении водных и климатических вопросов. Для определения кандидатов на соискание премии будет создана компетентная комиссия. Предполагается участие в ее работе представителей международного сообщества, в том числе Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Организации Объединенных Наций. Церемонии награждения будут проходить в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых в Таджикистане. Такой подход позволит обеспечить международный характер премии, объективность оценки представленных достижений и высокий научный уровень отбора кандидатов. Проведение церемонии в рамках крупных водных форумов будет способствовать широкому распространению передового опыта и укреплению профессиональных связей. На национальном уровне инициатива имеет важное просветительское значение. Она напоминает о необходимости бережного отношения к воде, повышения экологической культуры и воспитания ответственности за состояние окружающей среды. Сохранение водных ресурсов зависит не только от деятельности государственных органов и международных организаций. Каждый человек может внести свой вклад, рационально используя воду, не допуская загрязнения источников и поддерживая экологические инициативы. Особая роль принадлежит образовательным учреждениям. Университеты должны готовить специалистов, обладающих современными знаниями в области экологии, управления природными ресурсами, энергетики, экономики и международного сотрудничества. Одновременно необходимо воспитывать у студентов ответственное отношение к природе и понимание взаимосвязи между водной безопасностью и устойчивым развитием.
Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стало новым вкладом страны в развитие глобального водного сотрудничества. Инициатива объединила национальные интересы Таджикистана с актуальными задачами всего международного сообщества. В условиях усиления климатических рисков и растущей нагрузки на природные ресурсы человечеству необходимы новые формы сотрудничества, основанные на научных знаниях, взаимном доверии и общей ответственности.

Международная премия может стать одним из механизмов поддержки такого сотрудничества. Она будет способствовать признанию передового опыта, развитию исследований и инноваций, обмену технологиями, укреплению связи между наукой и государственной политикой, а также привлечению внимания к вопросам сохранения ледников и обеспечения доступа к чистой воде. Таким образом, учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является закономерным продолжением водной дипломатии страны и дальновидной политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Новая инициатива поддерживает стремление Таджикистана содействовать решению глобальных проблем, укреплять международное сотрудничество и формировать культуру ответственного отношения к воде как к важнейшему источнику жизни, мира и устойчивого развития. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная международной премии президента Республики Таджикистан в области воды.

Уважаемые слушатели, это радио Овози Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразия» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Данный сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессии, насилий и порабощения в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. «Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром. Чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засух его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно Родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь,
когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время, мой калам. Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамит. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджапьё. Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чихане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узкие. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит, мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник, не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал, прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя, бедолагу?

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец – отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами я любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, Родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен в единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, Родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете от Стокгольма до Мургаба. Тобой, Родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки Тимур Клычев, поэт-переводчик, журналист. Родился он в Душанбе в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло. Погостело, нагорное, тепло. Горячо, в кибляе на водянке. Там аки-юрмурод на тачанке, разъезжая, поет. Ку-курус, подходи и таджик, и урус. И еврей, и какой есть народ, будет рад вам аки-юрмурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, иволга первый поет, и молочник зовет, щирда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется слез твоих, не стыдящихся солнца.

второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия – цветущая страна. Налей, магнолка, нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что и с палати. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко-любовью. Дудко-любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек, бег звенящий. Так мило сердце строгие чинары, арыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца, я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе, учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать, кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова, так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио УВОЗИ Тоджик. Но сейчас спортивные новости. Международная федерация в боксинг представила обновленный мировой рейтинг боксеров по весовым категориям. Новая версия таблицы учитывает результаты спортсменов за период с июля 2024 года по май 2026 года, включая ключевые турниры, чемпионат Азии в Улан-Баторе и этап Кубка мира в Бразилии. В обновленном рейтинге нашли свое место представители Таджикистана. Сразу несколько таджикских боксеров вошли в топ-20 своих весовых категорий. 57 килограмм, 12 место Мичгона Самадова, 300 очков. 55 килограмм, 12 место Анушер Вонфозила, 150 очков. 70 килограмм, также 12 место Шамшер Саидов, 150 очков. И 80 килограмм, 11 место Некрус Салимов, 300 очков. 90 килограмм, 7 место Парвиз Каримов, 500 очков, свыше 90 килограмм, 18 место Мухаммад Абруридинов, 150 очков. Наиболее высокий результат среди таджикских боксеров показал Парвиз Каримов, который закрепился в топ-10 своей категории, заняв 7 место. В большинстве весовых категорий доминируют представители Азии, особенно Казахстана и Узбекистана. Как же формируется данный рейтинг? Система World Boxing учитывает результаты спортсменов на ключевых турнирах. Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки мира, континентальные чемпионаты, мультиспортивные соревнования. Очки на начисляется за выступления на этих турнирах и суммируется в рамках трехлетнего цикла. При этом учитывается не более 4 лучших результатов каждого боксера. Рейтинг играет важную роль при пассиве спортсменов на международных соревнованиях, а также влияет на статус бойцов в мировом боксе. Несмотря на то, что большинство представителей Таджикистана пока находятся за пределами топ-10, сам факт их присутствия в мировом рейтинге говорит о росте уровня команды. Особенно важно, что сразу несколько спортсменов закрепились в районе 10-15 мест. Это зона, откуда можно сделать рывок в элиту или при успешных выступлениях на ближайших турнирах. Уже в июне состоится следующий турнир Кубок мира World Boxing в Китае, а затем последуют чемпионаты Европы и Азиатские игры. Именно эти соревнования могут существенно повлиять на позиции таджикских боксеров. Победой Колумбии над Узбекистаном завершился первый тур группового этапа чемпионата мира 2026. Уже первая неделя показала, скучно не будет. В 24 матчах команда забила 75 голов. Были разгромы, нулевые ничьи, слезы, судейские мемы, дебюты, неожиданный герой и фавориты, которым уже приходится оправдываться. Турнир только начался, а сюжетов уже хватает. Узбекистан дебют с голом, но без очков. Для сборной Узбекистана матч с Колумбией стал первым в истории чемпионатов мира. На трибунах было много болельщиков Узбекистана. Они пришли с флагами, а некоторые поднимали и флаги стран Центральной Азии как знак поддержки всей региона. В первом тайме Колумбия больше владела мячом и открыла счет перед перерывом, забил Даниэл Муньос. После перерыва Узбекистан отыгрался, а Босбек Файзулаев забил первый гол сборной на чемпионатах мира, и болельщики встретили его очень громко. Но уже через несколько минут Луис Диас снова вывел Колумбию вперед. В компенсированное время Хамильтон Кампас забил третий матч. Иран. Характер есть, но команда страдает не только на поле. Сборная Ирана стала одним из самых драматичных сюжетов первого тура. Матч Новой Зеландии завершился 2-2. Результат вроде бы рабочий, но с привкусом недосказанности. Иранцы дважды отыгрывались, показали характер и атакующий потенциал. Но два пропущенных от соперника, которого желательно было обыгрывать, могут дорого стоить в группе с Бельгией и Египтом.
Вокруг Ирана на этом чемпионате важен не только футбол. Команда проводит турнир в нервной атмосфере. Политический фон, вызовы и проблемы, логистика, переезды и ощущение, что бороться приходится сразу на нескольких фронтах. После матча главный тренер Амир Галиной пожаловался, что сборную почти сразу обязали покинуть США и вернуться на базу в Мексике, не дав нормально восстановиться. Галиной назвал Иран едва ли не сменной угнетенной командой турнира и заявил, что визовые и организационные проблемы мешали нормальной подготовке. На этом фоне ничья выглядит не просто потеря очков, а матчем, в котором иранцы как минимум не сломались. Рамин Ризаян и Мухаммад Мохиби забили свои важные мячи, но их жесты после голов вызвали споры в соцсетях. Мохиби объяснил, что это была спонтанная эмоция для болельщиков, а Ризаян подчеркнул, что команда хочет говорить прежде всего о футболе. Месси – главный герой тура и первый лидер гонки бомбардиров. Кажется, Лионель Месси уже давно должен был закончить удивлять, но он снова сделал то, ради чего люди встают ночью смотреть футбол. В матче против Алжира Аргентина выиграла со счетом 3-0, Месси оформил хэт-трик. Это был не простой яркий старт действующих чемпионов мира, это был исторический вечер. Аргентинец сравнялся с Мирославом Клозе по числу голов на чемпионатах мира 16 и сделал это в 39 лет. Заодно Месси сразу возглавил гонку бомбардиров. После первого тура он один на вершине с тремя голами. За ним целая группа последователей с двумя матчами. Фаларин, Балогун, Хаверц, Ясин, Айари, Элайджа, Джаст, Эрлинг, Холланд, Килиан Баппе и Гарри Кейн. Интрига получилась идеальной, старый король впереди, но за этим уже бежит почти вся новая футбольная аристократия. Особенно мощно стартовали Мбаппе и Холланд. Француз принес победу над Сенегалом 3-1. Норвежец помог своей сборной разгромить Ирак 4-1. Кейн тоже не отстал. Дубль в ворота Хорватии, победа Англии и очередная запись в английской книге рекордов. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увозе Тоджи.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Увози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шаралиев и ведущие программы Ятахмина Амонова и Ухилой Анвари. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Таджик».
2: Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия. В Минске состоялось совещание министров образования государств-членов ШОС. Число жертв нынешней вспышки Эболы в Африке превысило более 200 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние перспективы развития международного сотрудничества, направленные в направлении культурных связей. Особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности, история, взаимное уважение, почитание традиций друг друга. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству с другими государствами, всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов, как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Накануне в Бишкеке министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества посетил предприятие по переработке твердых бытовых отходов, вырабатывающие электроэнергию путем сжигания мусора, и провел встречу с его руководством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления таджикской делегации была представлена информация о деятельности предприятия. Отмечалось, что данный объект является первым экологическим предприятием по переработке отходов с применением технологии сжигания в Центральной Азии, расположенной на территории полигона города Бишкека. В ходе встречи было подчеркнуто, что внедрение подобных современных технологий позволяет одновременно решать задачи эффективного управления отходами, производства электроэнергии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Специалисты Евразийского патентного ведомства и Евразийской патентной организации 17-18 июня поделились опытом проведения экспертизы изобретения в области медицины, фармацевтики, химии, механики, физики, компьютерных технологий, а также поддержки изобретателей со специалистами государственного учреждения Национальный патентно-информационный центр Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Мероприятие способствовало повышению квалификации и информированности экспертов, ведомств, изобретателя и патентных поверенных в последних изменениях в евразийской патентной системе. Представители евразийского патентного ведомства в сфере информационных технологий провели оценку цифровой системы патентного ведомства Таджикистана. Международная торгово-инвестиционная выставка СОК-2026, которая продлится до 20 июня, проходит в Куджанде, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества. Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничество с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжизиня. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. 16 июня в Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает секретариат ШОС в Пекине. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связи между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. Число скончавшихся в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайную ситуацию африканских центров по контролю и профилактике заболевания Вессаманкула агентства AFP, в Демократической Республике Конго от заболевания умерли 202 человека, еще 2 лета. Летальных случаев зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74%, уровень смертности составляет 23%. Вессаманкула отметил, что ни при одной и другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находится более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно в 35 тысяч. В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции. Заседание прошло под председательством президента Турции Реджеба Тайба Эрдогана. Заявление Совета национальной безопасности Турции говорится, была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения цели Турция без терроризма, регион без терроризма, имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твердая решимость избавить наш народ и наших соседей от тяжелого бремени терроризма. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
4: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 19 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Также 19 июня 2002 года в городе Душанбе состоялось 5-е заседание специальной программы Организации Объединенных Наций по экономике Центральной Азии. 19 июня 2013 года на проспекте Исмаила Самани города Худжанда было открыто служебное здание «Тадж-Сити». Также в этот день, в 2014 году, в Душанбе осталось 5-е совещание глав компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам незаконного оборота наркотиков. В этот день, в 1938 году, сборная Италии стала чемпионом мира по футболу. В финале им удалось обыграть сильную команду соперников – Венгрию со счетом 4-2. 19 июня 1968 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о гарантированной безопасности полномочий стран, не обладающих ядерным оружием. А в 1962 году состоялся первый съезд интеллигенции Таджикистана. Также в 1944 году в Англии был приготовлен шашлык длиной более 887 метров, который был занесен в Книгу мировых рекордов. Уважаемые радиослушатели, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день, в 1918 году, родился оперный певец, заслуженный артист Таджикистана Михаил Алоев. Также в 1948 году родился народный хафиз Таджикистана, один из известных таджикских исполнителей фалака Файзали Хасанов. Он является учеником Одины Хошима. В течение многих лет он работал в провинции, был актером, а затем директором Народного театра Ховалинского района. В 2004 году его пригласили в столицу, где он был назначен руководителем художественного коллектива «Дарьё». Позже он стал преподавателем и певцом в государственном ансамбле «Фалак», а также преподавал в Таджикской национальной консерватории имени Талапшо Саторова. Файзали Хасанов известен как исполнитель фалака в рокском стиле. Среди его популярных песен «Касака кольцо», «Нужно быть благодарным», «Таджикистан – моя родина», «Без родной земли», «Жизнь», «Я древний таджик», «Патриотизм – это воспитание». Знаменательные события 19 июня. В этот день, в 1862 году, президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. А 1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев. Однако действие Декларации не имело должного воздействия вплоть до конца войны, ведь его конституционность оспаривалась самим фактом вооруженного конфликта между Севером и Югом. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка Конституции США, отменив рабство на всей территории государства. Это событие нанесло окончательный удар по работорговле в стране. Конвенция о полном запрете рабства была принята Лигой наций только в 1926 году. Теперь в этот день во многих штатах США отмечается День свободы. В настоящее время 41 штат США отмечает 19 июня либо как государственный, либо как национальный праздник. В 240 году до нашей эры в этот день греческий ученый Эратосфен Керенский впервые в мире вычислил радиус Земли. Эратосфен – греческий математик, астроном, географ и поэт, автор многих трудов по математике, астрономии, геодезии, географии. Он заведовал Великой Александрийской библиотекой. В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до нашей нашей эры он применил скафис, чашу с длинной иглой, при помощи которого можно было определить, под каким углом Солнце находится на небе. Неизвестно, каким стадием пользовался Эратосфен. Если греческим, то его радиус Земли равнялся более 7000 километрами. Если египетским, то более 6000 километрами. Современные измерения дают для усредненного радиуса Земли величину более 6000 километров. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная. Девятнадцатого июня отмечается Всемирный день детского футбола. Он появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследуют и ФИФА. Сегодня Международный день прогулки. Весьма необычный праздник и весьма актуальный для сегодняшнего дня. Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени. Это отличный способ для уединения и умиротворения. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 19 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя! С тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим о ценности, которые являются основой стабильности мира и развития любого государства, о национальном единстве. Национальное единство является одним из величайших исторических достижений таджикского народа. Оно стало результатом стремления общества к миру, взаимопониманию и согласию, а также проявлением твердой воли и ответственности тех, кто в сложный для страны период поставил интересы народа и государства выше политических разногласий. Благодаря миру и стабильности сегодня граждане Таджикистана имеют возможность созидательно трудиться, получать образование, развивать науку, культуру и экономику, строить планы на будущее. Национальное единство создало условия для укрепления государственности, развития общественных отношений и формирования гражданского общества. В современных условиях перед обществом стоят новые задачи. Развитие государства требует уважения к демократическим и общечеловеческим ценностям, соблюдения закона, ответственного отношения к общественной жизни и готовности каждого гражданина вносить вклад в процветание Родины. Каждый человек должен осознавать личную ответственность за сохранение мира и стабильности. Отношение к судьбе страны, уважение к национальным интересам и

0: Счастье в общественной жизни является проявлением гражданской позиции и патриотического долга. О важности национального единства для современного Таджикистана говорит представитель молодого поколения страны, сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амунджон Темиров.
1: Прежде всего, хочу искренне поздравить всех граждан нашей республики с Днем национального единства. Этот знаменательный день занимает особое место в истории нашей государственности, символизируя мир, согласие, стабильность и сплоченность нашего народа. Подписание 27 июня 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального согласия стало поворотным моментом в истории независимого Таджикистана. Национальное единство обеспечило мир, стабильность и создала условия для дальнейшего развития государства. Благодаря миру и общественному согласию появилась возможность уделить особое внимание изучению истории народа, сохранению культурного наследия и укреплению национального самосознания. Национальное единство стало важнейшей основой возрождения исторической памяти и национальной идентичности. В годы независимости значительно возрос интерес к историческому наследию таджикского народа. Проведение мероприятий, посвященных арийской цивилизации, юбилеям городов Саразма, Гиссара и Кульяба, способствовало укреплению чувства национальной гордости и уважения к прошлому. Особое значение имеет сохранение духовных и культурных традиций. Были возрождены заново древние праздники Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон, которые сегодня являются важной частью общественной и культурной жизни страны. Они укрепляют связь поколений и способствуют сохранению национальных ценностей. Важным достижением периода независимости стало укрепление статуса государственного языка. Принятие и реализация закона Республики Таджикистан о государственном языке создали правовую основу для всестороннего развития и расширения сферы применения. Государственный язык является не только средством общения, но и важнейшим носителем национальной культуры, исторической памяти и духовных ценностей народа. Наряду с этим в последние годы особое внимание уделяется изучению и популяризации письменного наследия предков. По инициативе президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, значительно активизировалась работа по изучению персидско-таджикской письменности и совершенствованию ее преподавания в образовательных учреждениях. Ведь именно на письменности предков были созданы величайшие научные, философские и литературные труды, составляющие бесценную часть мирового культурного наследия.
0: Национальное единство является не только символом мира и согласия, но и прочной основой поступательного развития государства. Именно благодаря сплоченности народа, взаимному уважению и стремлению к созиданию, Таджикистан смог преодолеть сложные испытания, укрепить независимость и обеспечить стабильное развитие страны. За годы независимости Республика Таджикистан достигла значительных успехов и в социально-экономической сфере. Реализованы крупные государственные проекты, построены современные школы, больницы, дороги, энергетические объекты, созданы новые возможности для развития предпринимательства, науки и образования. Все эти достижения стали возможными благодаря миру, стабильности и национальному единству. Сегодня единство народа является важнейшим условием дальнейшего продвижения страны вперед. В условиях стремительно меняющегося мира особую актуальность приобретает вопросы сохранения общественного согласия, укрепления гражданской ответственности и воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям. Национальное единство – это не только политическое понятие, это культура взаимоуважения, доверия и ответственности. Оно проявляется в стремлении каждого гражданина внести свой вклад в развитие общества, сохранить мир и обеспечить достойное будущее для следующих поколений. Особая роль в этом процессе принадлежит молодежи, а именно молодое поколение будет определять облик Таджикистана в будущем. Поэтому крайне важно, чтобы молодые люди хорошо знали историю своего народа, гордились его достижениями и бережно относились к богатому культурному наследию. Говоря о формировании национального самосознания, следует отметить особую роль выдающихся произведений таджикской исторической и литературной мысли таджики академика Бабаджана Гафурова и шахнамы великого поэта Абулкасима Фирдовси. Эти произведения являются не только памятниками науки и литературы, но и важными источниками знания о прошлом нашего народа. Они помогают сохранить историческую память, укрепляют чувство национальной гордости и воспитывают уважение к богатому культурному наследию таджиков. Широкое издание и распространение этих трудов способствует повышению уровня национального самосознания общества, особенно молодежи, изучая историю своего народа и достижения предков. Молодые люди глубже осознают свою принадлежность к великой цивилизации и ответственность за дальнейшее развитие страны. О значении национального единства и роли исторического наследия в формировании национального самосознания рассказал нам представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амонджон Темиров. Он подчеркнул, что важнейшую роль в укреплении национального самосознания, исторической памяти и национального единства играют выдающиеся произведения таджикской исторической литературной мысли таджики Бабаджана Гафурова и шахнаме Абулкасыма Фердовси.
1: Особое место в укреплении национального самосознания занимает издание и широкое распространение книг «Шахнаме Фирдовси» и «Тоджикон» таджики Бабаджан Гафурова. По инициативе лидера нации и президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, передача этих произведений в каждую семью страны стала поистине имеющей историческое значение. Благодаря этому тысячи молодых людей получили возможность глубже познакомиться с прошлым своего народа, его культурой, традициями и выдающимися личностями. Эти книги служат важным источником патриотического воспитания, укрепляют чувство национальной гордости и помогают сохранить преемственность поколений. Национальное единство также создало условия для сохранения материального культурного наследия. За годы независимости были восстановлены исторические памятники, построены музеи, библиотеки и культурные центры, что способствует сохранению национальной памяти и воспитанию молодого поколения. Следует отметить, что национальное единство стало основой не только культурного, но и социально-экономического развития страны. В условиях мира и стабильности были реализованы крупные инфраструктурные проекты, укреплен международный авторитет Таджикистана и созданы условия для устойчивого развития государства. Сегодня национальное единство остается главным фактором сохранения независимости, укрепления национального самосознания и защиты историко-культурного наследия таджикского народа. Его укрепление является общей ответственностью каждого гражданина и важнейшим условием дальнейшего прогресса страны.
0: Национальное единство не возникает само по себе. Оно формируется благодаря общим ценностям, уважению к истории, культуре и традициям народа, а также сознанию общей ответственности за будущее государства. Именно поэтому вопрос укрепления национального самосознания, гражданской идентичности занимает особое место в государственной политике Республики Таджикистан. Сегодня мы являемся свидетелями масштабных преобразований, происходящих в нашей стране. Строятся новые промышленные предприятия, развивается транспортная инфраструктура, модернизируются образовательные и медицинские учреждения, реализуются программы поддержки молодежи и предпринимательства. Все это направлено на создание достойных условий жизни для граждан и укрепление экономического потенциала государства. Однако основой любого развития остается человек. Именно поэтому большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным ценностям и ответственности перед обществом. Молодежь должна не только получать современные знания и навыки, но и хорошо понимать исторический путь своего народа, его достижения и вклад в мировую цивилизацию. В условиях современных глобальных процессов особую ценность приобретают такие качества, как сплоченность, взаимное уважение и солидарность. Национальное единство помогает обществу противостоять различным вызовам времени, сохранять стабильность и уверенно смотреть в будущее. Каждый гражданин может внести свой вклад в укрепление единства общества. Это проявляется в уважительном отношении к окружающим, в стремлении к знаниям, в честном труде, в сохранении культурных традиций и в активном участии в общественной жизни. Именно из таких ежедневных поступков складывается прочный фундамент сильного и процветающего государства. Национальное единство также является важным фактором укрепления международного авторитета страны. Мир, стабильность и согласие создают благоприятные условия для развития сотрудничества с зарубежными государствами, международными организациями, привлечения инвестиций, реализации крупных экономических проектов. Сегодня Таджикистан уверенно продвигается по пути устойчивого развития. Реализуются масштабные программы в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации и социальной защиты населения. Успешное выполнение этих задач требует консолидации общества и активного участия каждого гражданина. Уважаемые слушатели, история неоднократно доказывала, что именно единство народа является главной силой государства. Когда общество объединено общими ценностями и стремлением к созиданию, оно способно преодолеть любые трудности и достичь самых высоких целей. Поэтому сохранение национального единства, укрепление чувства патриотизма, уважение к истории и культуре своего народа должны оставаться важнейшими приоритетами для каждого гражданина Республики Таджикистан. Пусть мир, согласие и взаимопонимание всегда будут надежной основой развития нашей страны, а национальное единство и впредь служит источником силы, стабильности и процветания для всего народа Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа «Тема дня». Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом полевых работ и развитием картофеловодства в Шахристане. В Джамуале Дыхконобот района Дусти продолжается уборка бахчевых культур и подготовка к повторному севу. Специалисты напоминают о пользе вишни. Витаминный продукт способствует укреплению здоровья и иммунитета. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, эффективного использования земельных ресурсов и увеличения объемов сельскохозяйственного производства остаются в числе приоритетных направлений государственной политики Таджикистана. В этой связи 17 июня заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода посетил Шахристанский район, где ознакомился с ходом полевых работ и состоянием посевов картофеля. Во время рабочей поездки особое внимание было уделено развитию картофеловодства, одной из стратегически важных отраслей аграрного сектора страны. Отмечалось, что благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и многолетному опыту местных земледельцев Шахристан остается одним из регионов, вносящих значительный вклад в производство картофеля. Заместитель премьер-министра посетил сельскохозяйственные угодья, ознакомился с текущим состоянием посевов, качеством выполнения агротехнических мероприятий, обеспечением поливной водой и деятельностью техканских хозяйств. По его словам, развитие картофеловодства играет важную роль в укреплении продовольственной независимости страны и создании устойчивых запасов сельхозпродукции. Сулаймон Зиозода подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан под руководством президента страны Эмомали Рахмона уделяет особое внимание рациональному использованию каждого гектара земли и увеличению объемов производства отечественной продукции. В связи с этим аграриям рекомендовано своевременно проводить агротехнические работы, эффективно использовать водные ресурсы и принимать необходимые меры по защите посевов от вредителей и болезней. По итогам ознакомления с работой сельхозпредприятия ответственным лицам были даны конкретные поручения по повышению урожайности, расширению площади под картофель и внедрению современных методов земледелия. Было отмечено, что имеющийся потенциал района позволяет значительно увеличить производство качественного картофеля и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем рынке. Специалисты считают, что последовательная реализация поставленных задач будет способствовать не только росту урожайности, но и повышению благосостояния сельского населения, созданию новых рабочих мест и дальнейшему развитию агропромышленного комплекса страны. В сельскохозяйственных хозяйствах Джамуата Дехконобот района Дусти продолжается активная уборка урожая бахчевых культур. Наряду с этим земледельцы уже приступили к повторному использованию посевных площадей, что позволяет максимально эффективно использовать земельные ресурсы и получать дополнительный урожай в течение года. Одним из опытных земледельцев региона является Нурмухаммад Чуриев, который на протяжении многих лет занимает выращиванием бахчевых культур. Благодаря ответственному отношению к труду и применению современных агротехнических методов, его хозяйство ежегодно получает высокие урожаи. В настоящее время в хозяйствах идет первый сбор арбузов. Выращенная продукция пользуется устойчивым спросом у предпринимателей столицы. Арбузы закупаются по доступным ценам и реализуются в рынках Душанбе, обеспечивая жителей свежей и качественной продукцией отечественного производства. По словам Нурмухаммада Чуриева, на полях еще остается значительное количество созревших плодов, поэтому нынешний сбор урожая станет лишь первым этапом сезона. После проведения необходимых агротехнических мероприятий и внесения минеральных удобрений, хозяйство рассчитывает получить еще несколько урожаев. Фермер отметил, что для достижения высокой урожайности особое значение имеет правильный выбор семенного материала, своевременная обработка почвы и соблюдение норм внесения удобрений. Кроме того, хорошие результаты показывают выращивание арбузов под пленочным покрытием, которые способствуют сохранению влаги, защите растений
растений и ускоренному развитию культуры. После завершения уборки бахчевых культур хозяйство планирует провести посев кукурузы. Это позволит обеспечить дополнительный урожай и сформировать необходимую кормовую базу для животноводства. Специалисты подчеркивают, что использование повторных посевов становится важным фактором повышения эффективности сельского хозяйства. Такой подход позволяет получить несколько урожаев за сезон, рационально использовать земельные ресурсы и увеличивать доходы сельских семей. Сезон созревания вишни в Таджикистане традиционно сопровождается повышением интересов потребителей к этому полезному фрукту. По мнению специалистов, вишня не только обладает приятным вкусовыми качествами, но и является ценным источником витаминов и биологически активных веществ, необходимых для поддержания здоровья человека. Благодаря богатому витаминному составу ее рекомендуют включать в рацион людей, страдающих малокровием, ослабленным иммунитетом и общей физической слабостью. Особую ценность представляет содержание витамина В2, который играет важную роль в обменных процессах организма. По мере созревания плодов концентрация этого витамина увеличивается, что делает полностью созревшую вишню особенно полезной. Кроме того, в составе фрукта содержится вещество инозит, которое способствует улучшению сна, снижению нервного напряжения и нормализации артериального давления. Богатое содержание пектинов и пищевых волокон положительно влияет на работу пищеварительной системы, помогает очищение организма и улучшает обмен веществ. Медики отмечают, что регулярное употребление вишни способствует возникновению чувства сытости, что помогает контролировать аппетит и поддержать здоровый вес. Именно поэтому данный фрукт часто рекомендуют включать в программы рационального питания. Особое внимание специалисты уделяют роли вишни в укреплении иммунной системы детей. Содержащиеся в плодах антиоксиданты и витамины способствуют правильному росту и развитию организма. Вместе с тем, врачи рекомендуют вводить продукт в детский рацион постепенно, учитывая возможную индивидуальную чувствительность. Исследования также показывают, что натуральный сок вишни способен благоприятно влиять на качество сна и общее самочувствие человека. Антиоксидантные свойства фрукта помогают бороться с воспалительными процессами и поддержать здоровье суставов. Эксперты подчеркивают, что включение сезонных фруктов отечественного производства в ежедневный рацион является важной частью здорового образа жизни. Вишня остается одним из самых доступных и полезных даров лета, способствующих укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
2: Премьер-министр Таджикистана Кохи Расулзода принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия. В Минске состоялось совещание министров образования государств-членов ШОС. Число жертв нынешней вспышки Эболы в Африке превысило более 200 человек. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Накануне в Санкт-Петербурге Российской Федерации состоялась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, в которой принял участие и выступил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. На конференции было обсуждено современное состояние перспективы развития международного сотрудничества, направленные в направлении культурных связей. Особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарных связей, расширения межгосударственного диалога и разработки современных механизмов сотрудничества. В ходе выступления премьер-министр страны заявил, что наши страны связывают общие ценности, история, взаимное уважение, почитание традиций друг друга. Было заявлено, что Таджикистан всегда является сторонником сотрудничества в этом направлении с другими странами, отдает приоритет дружественным отношениям, добрососедству с другими государствами, всегда готов к культурному обмену. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар 18 июня провел встречу со специальным представителем действующего председателя Швейцарии по продвижению диалога и укреплению доверия Сержем Румином. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам пограничной безопасности, охраны окружающей среды и сотрудничества в сфере водных ресурсов как важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития региона. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и выразили готовность к расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Накануне в Бишкеке министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в рамках участия в 6-й встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества посетил предприятие по переработке твердых бытовых отходов, вырабатывающие электроэнергию путем сжигания мусора, и провел встречу с его руководством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления таджикской делегации была представлена информация о деятельности предприятия. Отмечалось, что данный объект является первым экологическим предприятием по переработке отходов с применением технологии сжигания в Центральной Азии, расположен на территории полигона города Бишкека. В ходе встречи было подчеркнуто, что внедрение подобных современных технологий позволяет одновременно решать задачи эффективного управления отходами, производства электроэнергии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Специалисты Евразийского патентного ведомства и Евразийской патентной организации 17-18 июня поделились опытом проведения экспертизы изобретения в области медицины, фармацевтики, химии, механики, физики, компьютерных технологий, а также поддержки изобретателей со специалистами государственного учреждения Национальный патентно-информационный центр Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Мероприятие способствовало повышению квалификации и информированности экспертов, ведомств, изобретателей и патентных поверенных в последних изменениях в евразийской патентной системе. Представители евразийского патентного ведомства в сфере информационных технологий провели оценку цифровой системы патентного ведомства Таджикистана. Международная торгово-инвестиционная выставка «СОК-2026», которая продлится до 20 июня, проходит в Куджанде, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Церемония открытия международной выставки состоялась в Государственном музыкально-драматическом театре имени Камоли Худжанди. В рамках выставки также запланирован международный форум торгово-инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества. Целью выставки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, расширение взаимовыгодного сотрудничества, сотрудничество с ближними и дальними зарубежными государствами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий. В рамках выставки 18 июня председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода провел встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Го Чжизиня. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. 16 июня в Минске под председательством белорусской стороны состоялось 10-е совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает секретариат ШОС в Пекине. Открывая совещание, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец отметил важность укрепления партнерства между государствами-членами ШОС в образовательной сфере, расширения академических обменов, реализации совместных учебных программ и научно-исследовательских проектов. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием национальных образовательных систем, повышением качества подготовки кадров, внедрением цифровых технологий, расширением академической мобильности студентов и преподавателей, укреплением связи между университетами, а также наращиванием научно-технического сотрудничества в рамках организации. Стороны также обсудили приоритетные направления взаимодействия в сфере образования и науки на 2027-2029 годы. По итогам совещания был подписан протокол. Число скончавшихся в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде достигло 204 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Как заявил исполняющий обязанности руководителя отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации африканских центров по контролю и профилактике заболевания Весаман Кула агентства AFP, в Демократической Республике Конго от заболевания умерли 202 человека, еще 2 лета. Летальных случаев зарегистрированы в соседней Уганде. Всего в двух странах лабораторно подтверждено 894 случая заражения, из которых 875 выявлены на территории Демократической Республики Конго. Выздоровели 74%, уровень смертности составляет 23%. Весам Манкула отметил, что ни при одной и другой вспышке лихорадки Эбола в Африке число подтвержденных случаев за первый месяц не было столь высоким. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает низкий уровень отслеживания контактов инфицированных. В настоящее время под наблюдением находится более 4000 человек, которые контактировали с заболевшими или могли подвергнуться заражению. Вместе с тем эксперты оценивают общее количество таких контактов примерно в 35 тысяч. В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции. Заседание прошло под председательством президента Турции Реджеба Тайба Эрдогана. Заявление Совета национальной безопасности Турции говорится, была проведена оценка работы, осуществляемой с целью достижения цели Турция без терроризма, регион без терроризма, имеющих решающее значение для будущего нашей страны и региона, а также подтверждена твердая решимость избавить наш народ и наших соседей от тяжелого бремени терроризма. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшняя программа посвящена важному событию, которое уже называют инициативой национального, регионального и международного значения. Указ президента Республики Таджикистан от 15 июня 2026 года об учреждении международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стал событием национального, регионального и международного значения. Новая инициатива продолжила последовательную политику страны, направленную на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам рационального использования водных ресурсов, изменения климата и сохранения ледников. Учреждение премии приобретает особое значение в условиях, когда вода становится одним из важнейших факторов устойчивого развития международной безопасности. Изменение климата – это стремление таяния ледников, учащение засух и наводнений, рост населения, развитие промышленности и сельского хозяйства, усиливает нагрузку на водные ресурсы. Эти процессы требуют объединения усилий государств, международных организаций, научного сообщества и гражданского общества. Сегодня водная проблема уже не ограничивается вопросами природопользования. Она непосредственно связана с продовольственной и энергетической безопасностью, состоянием здоровья населения, социально-экономическим развитием и сохранением природных экосистем. От доступности и качества воды зависит устойчивость сельского хозяйства, работа промышленности, производство электроэнергии, благополучие миллионов людей. По данным международных организаций, более 2 миллиардов человек в мире по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Особенно остро эта проблема проявляется в странах и регионах, подверженных засухам, опустыниванию, деградации земель и последствиям климатических изменений. Одновременно ухудшение качества воды, загрязнение рек и подземных источников создают серьезные риски для здоровья человека и окружающей среды. Значительные изменения происходят и в горных экосистемах. Ледники являются естественными хранилищами пресной воды и играют важную роль в формировании речного стока. Их ускоренное таяние может привести как к увеличению числа стихийных бедствий в ближайшей перспективе, так и к сокращению запасов воды в будущем. Для стран Центральной Азии, водные ресурсы которых во многом зависят от горных ледников, эта проблема имеет стратегическое значение. В таких условиях инициатива об учреждении международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является своевременным и закономерным шагом. Премия призвана поддерживать научные исследования, инновационные решения, международные проекты, направленные на эффективное управление водными ресурсами, сохранение ледников и обеспечение населения чистой водой. На протяжении более 2 десятилетий Республика Таджикистан занимает активную позицию в продвижении глобальной водной повестки. По инициативе страны Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла ряд важных резолюций, которые способствовали укреплению международного сотрудничества в водной сфере. Среди них провозглашение 2003 года Международным годом пресной воды, Международного десятилетия действия «Вода для жизни» на 2005-2015 годы, Международного года сотрудничества в области водных ресурсов, в 2013 году Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы. Особое место занимает инициативы Таджикистана, связанные с сохранением ледников. По предложению страны 2025 год был объявлен Международным годом сохранения ледников, а 21 марта, начиная с 2025 года, ежегодно отмечается как Всемирный день ледников. Поддержку получила и инициатива о провозглашении Международного десятилетия действий по наукам о криосфере на 2025-2034 годы. Эти решения свидетельствуют о признание международным сообществом вклада Таджикистана в обсуждение решения глобальных водных и климатических проблем. Республика последовательно выступает не только как государство, обладающее значительными запасами водных ресурсов, но и как инициатор международного диалога, направленного на поиск справедливых и устойчивых подходов к их использованию.
Важной международной площадкой стал Душанбинский водный процесс, объединивший представителей государств, международных организаций, научно-исследовательских учреждений и гражданского общества. Проводимые в Душанбе конференции высокого уровня способствуют обмену опытом, обсуждению практических решений, выработке согласованных подходов к реализации глобальных целей в области водных ресурсов. Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стало логическим продолжением этой деятельности. Если ранее инициативы страны реализовались преимущественно в форме резолюций международных десятилетий, конференций и диалоговых платформ, то теперь формируется новый механизм поощрения признания конкретных достижений в водной сфере. Премия может стать важным инструментом поддержки ученых, специалистов, международных организаций и общественных деятелей, вносящийся вклад в изучение решения водных проблем. Она способна объединить научные знания, современные технологии, государственную политику и практический опыт рационального природопользования. Значение инициативы не ограничивается техническими и инженерными разработками. Вопросы водных ресурсов требуют комплексного подхода, объединяющего естественные науки, экономику, право, международные отношения, экологию, информационные технологии и государственное управление. Рациональное использование воды невозможно без эффективного законодательства, экономических механизмов, современных систем мониторинга международных соглашений. Поэтому премия может содействовать развитию междисциплинарных исследований и укреплению взаимодействия между учеными, государственными органами, университетами и производственными структурами. Особенно важна поддержка инновационных технологий, современные цифровые инструменты, спутниковые наблюдения, геоинформационные системы, искусственный интеллект позволяет точнее оценивать состояние ледников, прогнозировать изменения речного стока, выявлять угрозы наводнений и совершенствовать управление растительными системами. Вместе с тем, внедрение технологии должно сопровождаться естественным отношением к окружающей среде. Любые инновации должны быть направлены не только на повышение экономической эффективности, но и на сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и защиту интересов будущих поколений. Международная премия может способствовать расширению сотрудничества между университетами и научными центрами разных стран. Совместные исследования позволяют объединять знания, оборудование и профессиональный опыт, а также готовить специалистов, способных работать над сложными климатическими и экологическими проблемами. Не менее важным направлением является привлечение молодых исследователей. Именно новому поколению ученых предстоит искать решения, связанные с адаптацией к изменению климата, рациональным водопользованием, сохранением ледников и развитием экологически безопасных технологий. Международные премии являются не только формой признания уже достигнутых результатов. Они стимулируют дальнейшие исследования, формируют новые научные направления и создают профессиональное сообщество. В перспективе международная премия президента Республики Таджикистан может стать одним из авторитетных знаков признания достижений в области водных ресурсов. Учреждение премии имеет большое значение и для развития научного потенциала самого Таджикистана. Она способна повысить интерес отечественных исследователей к вопросам гидрологии, климатологии, экологии, энергетики и рационального природопользования. Таджикистан обладает уникальными природными условиями для проведения исследований в области ледников, горных рек и водных экосистем. Развитие научных школ и подготовка квалифицированных специалистов позволяет не только глубже изучать природные процессы, но и разрабатывать практические решения для обеспечения безопасности населения и устойчивого развития экономики. Особое внимание необходимо уделять связи науки и государственной политики. Результаты исследования должны использоваться при разработке стратегии, государственных программ и нормативных правовых актов. Только в этом случае научные знания могут оказывать реальное внимание на сохранение водных ресурсов и улучшение качества жизни населения. Учреждение
Получение премии также открывает новые возможности для укрепления международного авторитета Таджикистана. Страны, выступающие инициаторами значимых международных наград, постепенно становятся центрами научного, интеллектуального и общественного диалога в соответствующих областях. Водная дипломатия Таджикистана уже получила широкое признание. Новая премия может дополнительно укрепить положение страны как одного из ведущих участников в глобальном обсуждении водных и климатических вопросов. Для определения кандидатов на соискание премии будет создана компетентная комиссия. Предполагается участие в ее работе представителей международного сообщества, в том числе Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Организации Объединенных Наций. Церемонии награждения будут проходить в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых в Таджикистане. Такой подход позволит обеспечить международный характер премии, объективность оценки представленных достижений и высокий научный уровень отбора кандидатов. Проведение церемонии в рамках крупных водных форумов будет способствовать широкому распространению передового опыта и укреплению профессиональных связей. На национальном уровне инициатива имеет важное просветительское значение. Она напоминает о необходимости бережного отношения к воде, повышения экологической культуры и воспитания ответственности за состояние окружающей среды. Сохранение водных ресурсов зависит не только от деятельности государственных органов и международных организаций. Каждый человек может внести свой вклад, рационально используя воду, не допуская загрязнения источников и поддерживая экологические инициативы. Особая роль принадлежит образовательным учреждениям. Университеты должны готовить специалистов, обладающих современными знаниями в области экологии, управления природными ресурсами, энергетики, экономики и международного сотрудничества. Одновременно необходимо воспитывать у студентов ответственное отношение к природе и понимание взаимосвязи между водной безопасностью и устойчивым развитием. Учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды стало новым вкладом страны в развитие глобального водного сотрудничества. Инициатива объединила национальные интересы Таджикистана с актуальными задачами всего международного сообщества. В условиях усиления климатических рисков и растущей нагрузки на природные ресурсы человечеству необходимы новые формы сотрудничества, основанные на научных знаниях, взаимном доверии и общей ответственности. Международная премия может стать одним из механизмов поддержки такого сотрудничества. Она будет способствовать признанию передового опыта, развитию исследований и инноваций, обмену технологиями, укреплению связи между наукой и государственной политикой, а также привлечению внимания к вопросам сохранения ледников и обеспечения доступа к чистой воде. Таким образом, учреждение международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является закономерным продолжением водной дипломатии страны и дальновидной политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Новая инициатива поддерживает стремление Таджикистана содействовать решению глобальных проблем, укреплять международное сотрудничество и формировать культуру ответственного отношения к воде как к важнейшему источнику жизни, мира и устойчивого развития. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная программа, посвященная международной премии президента Республики Таджикистан в области воды.

Уважаемые слушатели, это радио Овози Тоджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразия» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Данный сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессии, насилий и порабощения в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР, он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной

армии. В марте 1943-го окончил военное училище города Пензы, звание младшего лейтенанта, и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром. Чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засох его орык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время, мой

Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Акдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Акдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамид. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджабьё. Брат, попробуй скорей мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чайхане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Акдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 1500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит, мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник. Не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал, прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 1500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя? Бедолагу.

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызылмазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен в единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки Тимур Клычев, поэт-переводчик, журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». «Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло, Погостело, Нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке, там Аки-Юрмурод на тачанке, разъезжая, поет. Ку-курус, подходи и таджик, и урус, и еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Юрмурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, Ширда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется слез твоих, не стыдящихся солнца.

Второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия – цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что и с палатем. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над Усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного Пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так милу сердце строгие чинары, а рыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца, я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе, учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать, кто столько сил здоровья тратит, чтоб знание свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова. Так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радио УВОЗИ Тоджик. Но сейчас спортивные новости. Международная федерация в боксинг представила обновленный мировой рейтинг боксеров по весовым категориям. Новая версия таблицы учитывает результаты спортсменов за период с июля 2024 года по май 2026 года, включая ключевые турниры, чемпионат Азии в Улан-Баторе и этап Кубка мира в Бразилии. В обновленном рейтинге нашли свое место представители Таджикистана. Сразу несколько таджикских боксеров вошли в топ-20 своих весовых категорий. 57 килограмм, 12 место Мичгона Самадова, 300 очков. 55 килограмм, 12 место Анушер Вонфозилов, 150 очков. 70 килограмм, также 12 место Шамшер Саидов, 150 очков. И 80 килограмм, 11 место Некрус Салимов, 300 очков. 90 килограмм, 7 место Парвиз Каримов, 500 очков, свыше 90 килограмм, 18 место Мухаммад Абруридинов, 150 очков. Наиболее высокий результат среди таджикских боксеров показал Парвиз Каримов, который закрепился в топ-10 своей категории, заняв 7 место. В большинстве весовых категорий доминируют представители Азии, особенно Казахстана и Узбекистана. Как же формируется данный рейтинг? Система World Boxing учитывает результаты спортсменов на ключевых турнирах. Олимпийские игры, чемпионаты мира, кубки мира, континентальные чемпионаты, мультиспортивные соревнования. Очки начисляются за выступления на этих турнирах и суммируются в рамках трехлетнего цикла. При этом учитывается не более 4 лучших результатов каждого боксера. Рейтинг играет важную роль при пассиве спортсменов на международных соревнованиях, а также влияет на статус бойцов в мировом боксе. Несмотря на то, что большинство представителей Таджикистана пока находятся за пределами топ-10, сам факт их присутствия в мировом рейтинге говорит о росте уровня команды. Особенно важно, что сразу несколько спортсменов закрепились в районе 10-15 мест. Это зона, откуда можно сделать рывок в элиту или при успешных выступлениях на ближайших турнирах. Уже в июне состоится следующий турнир Кубок мира World Boxing в Китае, а затем последуют чемпионаты Европы и Азиатские игры. Именно эти соревнования могут существенно повлиять на позиции таджикских боксеров. Победой Колумбии над Узбекистаном завершился первый тур группового этапа чемпионата мира 2026. Уже первая неделя показала, скучно не будет. В 24 матчах команда забила 75 голов. Были разгромы, нулевые ничьи, слезы, судейские мемы, дебюты, неожиданный герой и фавориты, которым уже приходится оправдываться. Турнир только начался, а сюжетов уже хватает. Узбекистан дебют с голом, но без очков. Для сборной Узбекистана матч с Колумбией стал первым в истории чемпионатов мира. На трибунах было много болельщиков Узбекистана. Они пришли с флагами, а некоторые поднимали и флаги стран Центральной Азии как знак поддержки всей региона. В первом тайме Колумбия больше владела мячом и открыла счет перед перерывом, забил Даниэл Муньяс. После перерыва Узбекистан отыгрался, а Босбек Файзулаев забил первый гол сборной на чемпионатах мира, и болельщики встретили его очень громко. Но уже через несколько минут Луис Диас снова вывел Колумбию вперед. В компенсированное время Хамильтон Кампас забил третий матч. Иран. Характер есть, но команда страдает не только на поле. Сборная Ирана стала одним из самых драматичных сюжетов первого тура. Матч с Новой Зеландией завершился 2-2. Результат вроде бы рабочий, но с привкусом недосказанности. Иранцы дважды отыгрывались, показали характер и атакующий потенциал. Но два пропущенных от соперника, которого желательно было обыгрывать, могут дорого стоить в группе с Бельгией и Египтом. Вокруг Ирана на этом чемпионате важен не только футбол. Команда проводит турнир в нервной атмосфере. Политический фон, вызовы и проблемы, логистика, переезды и ощущение, что бороться приходится сразу на нескольких фронтах. После матча главный тренер Амир Галиной пожаловался, что сборную почти сразу обязали покинуть США и вернуться на базу в Мексике, не дав нормально восстановиться. Галиной назвал Иран едва ли не сменной угнетенной командой турнира и заявил, что визовые и организационные проблемы мешали нормальной подготовке. На этом фоне ничья выглядит не просто потерей очков, а матчем, в котором иранцы как минимум не сломались. Рамин Ризаян и Мухаммад Мохиби забили свои важные мячи, но их жесты после голов вызвали споры в соцсетях. Мохиби объяснил, что это была спонтанная эмоция для болельщиков, а Ризаян подчеркнул, что команда хочет говорить прежде всего о футболе. Месси – главный герой тура и первый лидер гонки бомбардиров. Кажется, Лионель Месси уже давно должен был закончить удивлять, но он снова сделал то, ради чего люди встают ночью смотреть футбол. В матче против Алжира Аргентина выиграла со счетом 3-0, а Месси оформил хэт-трик. Это был не простой яркий старт действующих чемпионов мира, это был исторический вечер. Аргентинец сравнялся с Мирославом Клозе по числу голов на чемпионатах мира 16 и сделал это в 39 лет. Заодно Месси сразу возглавил гонку бомбардиров. После первого тура он один на вершине с тремя голами. За ним целая группа последователей с двумя матчами. Фаларин, Балогун, Хаверц, Ясин, Айари, Элайджа, Джаст, Эрлинг, Холланд, Килиан Баппе и Гарри Кейн. Интрига получилась идеальной, старый король впереди, но за этим уже бежит почти вся новая футбольная аристократия. Особенно мощно стартовали Мбаппе и Холланд. Француз принес победу над Сенегалом 3-1. Норвежец помог своей сборной разгромить Ирак 4-1. Кейн тоже не отстал. Дубль в ворота Хорватии, победа Англии и очередная запись в английской книге рекордов. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио Увозе Тоджи.
1: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя – как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.